哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

0: 怎么又挂彩了？
1: 上次见面，你还没有跟我说怎么行动呢。交代一下任务吧。
0: 你小子是怎么进来的？
1: 钟鼎他们又找我了，他们现在好像越干越大。
0: 你不是说我们扳不倒他吗？
1: 那我还没说，我就不信了。邪能压正。
0: 行。这是这些年你收集的材料，我都留着呢。现在就差找到模板了，只要找到模板，我们就能把这帮人绳之于法。
2: Ситуация складывается следующим образом. В последнее время на нашем валютном рынке появилась очень большая партия китайских фальшивых купюр. Этот трафик просто взорвал рынок. Это очень сильно осложняет российско-китайские торговые отношения. Должен вам сообщить, если вы не возьмете ситуацию под свой контроль, я буду вынужден просить наше правительство принять меры.
3: 最近我们有一批假币流入了俄国市场，贩卖越来越猖獗，严重影响了中俄两国的正常贸易。如果我们再不控制，他们将请示政府采取措施。
4: 请各位回去转告内务局。
5: 你们说的情况我会如实向上反映。我们中国警察有决心，也有能力制止这种犯罪行为。

0: 什么味儿了吗？
1: 什么味儿啊？
0: 好重的油墨味儿。
2: Давай, попробуй русский кофе.
1: Спасибо. Это味道真是太迷人了。每次我到这

0: 明哥，不好意思啊，我是有点拉肚子。那个这两天吃俄餐就不大习惯。
1: 以后天天吃，吃多了你就习惯了。
2: Манюна, капитан.
3: Нельзя.
2: Нам нужна ширина Стаса.
3: Такого разрешения нет, потому не положено.
4: Ты что, Шабан?
2: Тоже усё.
4: Не гей, Ташо. Вомен по дому, че? Же на хуй чхали, это дунси.
2: Тоже не учу, это чхами учу, жан, пиши, по надо.
0: Че, там же мы шары, а же.
4: Жан, там уж шары.

0: Мурина
1: капитана.
2: Никак нет.
1: Из повод.
2: Не положено.
0: Зам что?
1: Ну, не всё.
3: Сломался не. Айза. Я бы ранил тебя. Мамада.
0: Мужина
1: капитана. Есть болт.

0: Откройте, пожалуйста, штору. Управление Смирно!
1: Вольно! Доброе утро. Зачем приехали так рано?
0: Они ждут вас всю ночь.
1: Это все наши особые гости прибыли по нашему приглашению. Поэтому организуй покушать и вызови ко мне Наташу.
0: Есть.
2: Да, у тебя мужик.

0: Здравствуйте. У вас жила женщина по имени Людия?
1: Одну минуту, сейчас посмотрю. Людия. Да, она жила достаточно долго, но, к сожалению, уже уехала.
0: 她说她这里有刘姐的记录, 住了很久, 前不久就离开了。
2: 她是一个人离开的吗?
0: Она одна выезжала?
1: Нет, с ней было двое русских мужчин.
0: 有两个俄罗斯男子跟她一起离开。
2: 那你问她, 刘姐接触的人, 她有没有认识?
0: А у вас есть еще какая-нибудь информация, может быть, контакт?
1: Да-да, сейчас посмотрю. Да, с ней был один китаец, он заказывал для нее комнату. Также он оставил номер телефона.
3: 他说好像有一个中国男人认识刘姐，在这里之前帮刘姐订过房，还留了一个电话。
2: 哦, 你把他电话留下。
0: 好, можете, пожалуйста, записать номер телефона?
1: Да-да, конечно.
2: 这是我的警官证。哦，你就是杜元海？是。在俄罗斯做生意？什么生意啊？就是个打包的。哦。你认识刘杰吗？认识。你跟他什么关系？
4: 就是朋友，他曾经给我做过翻译。哎，他怎么了？哦，我们在找他。自从我给他订完宾馆之后，我再也没有见过他。
5: 他什么时候走的？
4: 这个我不清楚。